0: Я письмо достал, Николай Иванович.
1: И опять запрещенное?
2: Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
0: Ах, Николай Иванович, какое письмо!

0: Хорошо, хорошо.
1: Как жена?
0: Она хорошо. Она в Сибири.
1: Несчастные. В Сибири идет снег день и ночь.
0: Ничего. Она любит снег.
1: Любите ли вы жену?
0: Да, я люблю мою жену. В Сибири. Мне и дома хорошо. Без нее.
1: Ах, вот как. Ну, до свидания.
0: До свидания.

скоро сбивается от случая. А негативное восприятие реальности требует концентрации. Может показаться, что мы здесь разные встречаем время. Но пока вместо цикличных мыслей вы слышите мой голос, внимание не ускользнет. Теперь его мягко охватило пространство.